Это Джо Кокер. Если кто-то вдруг прямо сейчас пустился в пляс вокруг водосточной трубы, я совершенно точно понимаю. Ну, потому что это классика, это, что называется, база. И тут уж трудно устоять. 3.20 в столице, дальше на Ретро-ФМ Абба, ансамбль «Мелодия» и «Симпли Ред».

0: Редкий случай, прям идиллия какая-то. Он, значит, подкатывает к девушке, хочет с ней потанцевать, но при этом сперва хочет с мамой познакомиться. 3:35 в столице, это Абба на Ретро-ФМ. Через пару минут Майкл Джексон, Бананарама. Юрий Антонов, меня зовут Илья Глебов. Дальше поехали.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Да и только Майкл Джексон и один из его суперхитов про черное да белое. 3:50 в Москве. Дальше пятничный ретро-эфир продолжит Альфа-Виль и Андрей Миронов. Буквально через пару минут.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Завали Рашин и их этот самый пресловутый билет в один конец в сторону грусти. Мы, пожалуй, что такие билетики брать не будем, если у кого есть, сдавать скорее, потому что у нас билет в один конец в сторону пятницы. Ну, какая уж тут грусть. Тут исключительно радость. Лев Лещенко, Сален Сёкол и Любе через пару минут. 4:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Печаль, уносится тревога, тоже до свидания. Вот вся надежда впереди. 4:35 в столице, Лев Лещенко. На Радио ФМ через пару минут песни из Мэри Поппинс, Мадонна и Spice Girls. Меня зовут Илья Глебов.
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Ну что, Мэри Поппинс прилетела, велела нам жизнь не откладывать. Откладывать жизнь не будем, прям вот сейчас и начинаем жить и слушать при этом Red FM. Через пару минут Art Company, ну в смысле Сюзанна и оркестр Поля Мариап, 4:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это не просто на-на-на-на-на. Это группа «Опус» зажигает на каком-то открытом, в каком-то открытом месте, на каком-то стадионе, наверное, я не знаю. Ну и вполне себе рады по этому поводу не только музыканты, но и, слышите, сколько аплодисментов зрители тоже. 5:20 в столице. Мы все радуемся любимой музыке на Red FM. Через пару минут Рой Орбисон, «Самоцветы» и «Роксет». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Окей, как всегда, Рой Орбисон, и вот это его песня, и сразу хошь не хошь вспоминаешь Джулию Робертс в фильме «Красотка», и этот ее проход по всяким магазинам. Ну, то есть с утра пораньше в пятницу нам намекают на пятничный шоппинг. Окей, 5:35 в столице, дальше на Ретро ФМ, Милен Фармер, Сиси Кетч и Дмитрий Маликов.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Милен Фармер совершенно разочарована. Ее суперхит 1991 года. Ну, почти 50 в столице. Пятница начинается практически вот-вот только-только. И исключительно очарований вам сегодня всем желаю. Под любимую музыку на Ретро-ФМ через пару минут Умберто Тоци, «Синяя птица».

0: Это прямо для тех, кто с понедельника собирался заняться утренней гимнастикой, и сегодня вдруг это случилось. Ну, прям чемпионы мы, 6:20 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Михаил Боярский, Джо Кокер и Леонид Агутин. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ну, как тут не вспомнить эту самую знаменитую сцену из фильма про мушкетеров, где они в крепости закусывают и воюют параллельно, причем с утра пораньше. Закусываем с утра пораньше под музыку Red FM, Жанна Рождественская, Фэнси, Брайан Адамс через пару минут, 6:35 в Москве.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Желаем, желаем знать, что будет, но к гадалке ходить не станем, это уж точно. А вот гороскоп будем рассматривать пристально и обязательно. С 7 утра на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. А через пару минут буквально Джейсон Донован, Бонни Эм.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: 7 часов в Москве. Веселится и ликует весь народ. Утро пятницы у нас ведь настает. Встречаем его с летней сменой. Радушно встретили, напоили, накормили Дмитрия Королева, а он с нами в ответ новостями поделится.
1: Доброе утро, Олег, приветствую, друзья. Чудовищная ерунда. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла сообщение о создании выездных виз для россиян. Подобные вбросы, по ее словам, публикуют в основном издания иноагента. ТАСС цитирует Захарову. Дипломат отметила, что в министерстве не фиксируют тех, кто покинул страну, и не разрабатывают никаких документов подобного рода, и тем более выездных виз. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что планы об ограничении выезда из страны для граждан являются ложью, которую создают для распространения искусственной паники. Для России не составит труда заместить поставки товаров из Армении, об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Ереван может найти альтернативу связям с Москвой в экономической и политической сферах. Решетников добавил, что с точки зрения экономического влияния на рынки других стран Евразийского экономического союза эти поставки не являются существенными. По словам Решетникова, доля Армении в совокупном товарообороте России с миром менее процента. Национальная авиакомпания Ирака возобновит полет в Россию. Авиасообщение было закрыто 5 месяцев назад из-за конфликта в регионе. В сообщении перевозчика говорится, что рейсы между Багдадом и Москвой стартуют во вторник, 4 августа. Авиакомпания уточнила, что с этой даты полеты будут выполняться 2 раза в неделю по субботам и вторникам. Регулирующая любительский бокс международная спортивная организация сняла ограничения с российских спортсменов. Им разрешили выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Ранее организация допустила россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе. Ну а до этого Генассамблея Европейского гимнастического союза разрешила российским спортсменам использовать национальную символику во время выступлений на соревнованиях. Ну и по традиции этот день предлагаю начать с праздника, в частности, с дня рождения одного из самых известных сказочных мальчиков планеты. Сегодня 46 лет отмечает Гарри Поттер. По сюжету книги Джоан Роулинг он родился 31 июля 80-го года. Гарри стал настоящим культурным феноменом. Книги Роулинг помогли многим детям и подросткам полюбить чтение. А серия экранизации вселенной стала одной из самых успешных франшиз в истории кино.
0: С праздником, Гарри! Кстати, как шутят в народе поклонники Гарри Поттера, жду письмо из Хогвартса. Если в ближайшие пару лет не прилетит, пойду сам в замок. Надоело платить за ипотеку.
1: Да, золотые слова. Ну и о валюте, кстати. Доллар 79 рублей 85 копеек, евро 90.89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Если на горизонте замаячили выходные, это, конечно, может быть миражом, но только не сегодня, друзья. Каким будет последний на этой неделе трудовой день, узнаем из астрологического прогноза. Прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Этим утром лучше наблюдать за событиями и завершать начатое. Изменения в планах – это не знак проблем, а необходимость сделать шаг в сторону. Овны, сейчас надо позволить событиям развиваться без вашего контроля. Тельцы, события дня намекнут о том, какие новые профессиональные задачи встанут перед вами. Близнецы, ваша уверенность сегодня будет зависеть от широты взглядов. Смотрите на вещи масштабно и объемно. Раки, освободите пространство от ненужного, и вам сразу станет легче дышать. Львы, атмосфера вокруг вас сегодня будет отражать ваше внутреннее состояние. Замечайте знаки. Девы, рутинные дела лучше не откладывать. Их решения создадут хорошую основу для будущего успеха. Весы, позвольте себе легкое общение с детьми, без целей и оценок, просто чтобы побыть рядом. Скорпионы, если кажется, что мир проверяет вас на прочность, воспринимайте это как приглашение к пересмотру чего-то важного. Стрельцы, среди словесного шума сегодня важно уловить те мгновения, где рождается творчество. Козероги, внимание к мелочам в финансах убережет от ошибок и потерь. Водолеи, уделите время себе, решите, что важно именно для вас. И, наконец, рыбы. Проанализируйте события последних дней. Возможно, вы увидите закономерности. Всем отличной пятницы!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Пользуясь случаем, под эту красивую песню хочется поблагодарить музыку, которая дарит нам позитивные эмоции. Разумеется, сказать спасибо любимым артистам, которые ее несут, музыку, в широкие народные массы. Квартет «Абба» в летней смене на «Ретро-ФМ». Совсем скоро будем подпевать Игорю Николаеву, а в середине часа послушаем новости. 7.19 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться. Доброго утра!
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Пусть пятничная мельница скорее перемелет все наши будничные дела. Летняя смена на Ретро-ФМ поможет ускорить этот процесс. Всех с наступающими выходными. В Москве 7:30. Дмитрий Королев продолжает знакомить нас со свежими актуальными новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Снижение цен на бензин зафиксировано на минувшей неделе в 23 регионах страны. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Наибольшее падение стоимости топлива в Мариэл, где цены уменьшились почти на 10%. Среди других регионов, где бензин подешевел, упомянуты Воронежская, Иркутская и Тамбовская области, Карелия. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что дефицит топлива на рынке сокращается, а количество регионов с очередями на АЗС уменьшается. Возгорание возникло на логистическом объекте в Волгограде. Оно произошло из-за атаки беспилотников. Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что ночью подразделения ПВО отражали массированный налет. На территории Волгоградской области повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. Правительство проработает меры поддержки предпринимателей, чьи товары были повреждены или уничтожены при атаках беспилотников на логистические комплексы. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак. Ведомствам также предстоит разработать меры, которые позволят быстрее восстановить поставки. Кроме того, планируется перестроить логистические цепочки и сократить возможные задержки при доставке. Готовые предложения правительство должно получить до 10 августа. Турцию накрыли крупные лесные пожары, в частности, в Мугле и Анталии. Пожары достигли лесов вблизи туристических районов. Жителей ряда населенных пунктов активно эвакуируют. Из-за густого и плотного дыма власти перекрыли популярную у туристов трассу Фетхи-Анталия. Между тем, масштабной угрозы основным туристическим курортам Турции пока нет. Аэропорты работают в штатном режиме. Массовой эвакуации туристов в стране не объявляли. Все 55 членов Союза Европейских футбольных ассоциаций приняли решение бойкотировать турниры Международной Федерации Футбола. Причина – планы главы ФИФА Джанни Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Инфантино предложил создать компанию, которая по его замыслу позволит повысить прибыль ассоциаций и поспособствует развитию футбола во всем мире. Между тем, по мнению членов УЕФА, футбол изменится навсегда. Коммерческая задача станет главным и постоянным приоритетом. И о валюте на эту пятницу: доллар 79 рублей 85 копеек, евро 90.89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: как шутят, как грустно, я бы даже сказал, шутят в некоторых трудовых коллективах, если у вас нет цели в жизни, приходится работать на того, у кого она есть. А вот отдыхать за себя не позволим. Радуемся пятнице, скорому окончанию трудовой недели, очередным летним выходным, которые приближаются с каждой песней, классной песней, что звучит в летней смене на Ретро-ФМ. Cherry Lane бодрит нас в 7:35 по московскому времени, и уже скоро ждем подмоги от Юрия Антонова и дуэта Modern Talking.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
8: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
8: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
9: Воскресенье, час дня.
8: Подробности на retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Музыкальный привет из начала 90-х от группы Amia Flowers. Песня, которая принесла мировую славу этому трио из Швеции, которая стала визитной карточкой коллектива, в том числе и благодаря эпатажному видеоклипу, снятому на этот хит. 7.47 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Продолжаем просыпаться под лучшую музыку последних десятилетий. Через пару минут послушаем Мадонну и Владимира Высоцкого. Ну а в начале следующего часа новости и гороскоп. Не пропустите.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: 8 утра в Москве. Оптимистам, что пятница, что понедельник. Все одно, просыпаемся с удовольствием в любой день недели. Берем пример с Дмитрия Королева. Всегда бодрячком, всегда при новостях. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Итак, с 1 августа в России вступает в силу ряд законодательных изменений. Частного введения коснется большинства граждан. Например, автоматически пересчитают страховые пенсии работающим пенсионерам. Появятся новые направления добровольческой деятельности, благоустройство территорий. Благодаря этому волонтеры смогут рассчитывать на государственные гранты и субсидии. Также добровольцы смогут получить отпуск по семейным обстоятельствам. Учительский капитал призвали ввести в России. Такая мера поддержки могла бы стать социальной гарантией для педагогов, проработавших в школах не менее 25 лет. Об этом сегодня сообщил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, это повысит авторитет профессии и привлекательность для молодых специалистов. Ну а ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки для учителей. В нем закреплены особый статус педагогов и гарантии для работников образования. В Госдуме предложили создать всероссийскую акцию «Семейная пятница». По задумке авторов, в последнюю пятницу каждого месяца семейным парам планируется предоставлять скидки в кафе, театрах и кино и других развлекательных и культурных учреждениях. Бизнес получит от этого рост посетителей, а семьи – хороший повод отдохнуть и выбраться из быта. Участие для бизнеса добровольное. В России обновили рейтинг самых удачливых имен. Речь о тех, кто чаще выигрывает в лотерею. И если в прошлом году таковыми были только Елена и Александр, то сейчас у мужчин это еще и Сергей и Алексей, а у женщин Наталья и Ольга. Также лотереи суммой от 1 миллиона рублей выигрывали Наталья, Ирина, Юлия, Андрей, Алексей, Дмитрий и Сергей. Ну а в Италии раскрыта афера с древним артефактом. Местный житель по имени Франко на протяжении нескольких лет водил экскурсии к античному амфитеатру, который он якобы обнаружил после схода оползня в 2005 году. В рекламных проспектах утверждалось, что этот архитектурный памятник в древности посещали знаменитые исторические личности, в том числе Юлий Цезарь. Предприимчивый итальянец за 40 евро стал водить туда туристов. Ну а спустя годы выяснилось, что так называемый исторический объект Франко построил сам.
0: Новодел – дело такое. Вот с музыкой другая ситуация. Кто-нибудь из современных музыкантов встанет писать свои песни, да и осовременит один из давних хитов, под который, возможно, сам еще пешком под стол ходил. За свою песню не выдашь. Многим нравится. И претензий никаких. Ну, главное – договориться с правообладателем.
1: Да, и главное, что все счастливы. Ну и о валюте. Доллар в эту пятницу 79 рублей 85 копеек, евро 90.89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Как известно, по пятницам на финише трудовой недели перед человеком встают две проблемы. Что делать и чего не делать. Надеюсь, вы помните, что бывает, если об этом забыть. А не наделать ошибок нам поможет гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 31 июля, пятница. Утром лучше наблюдать за событиями и завершать начатое. Изменение в планах – это не знак проблем, а необходимость сделать шаг в сторону. Овны, позвольте событиям развиваться без вашего контроля. Тельцы, то, что произойдет сегодня, даст намек на то, какие новые профессиональные задачи встанут вскоре перед вами. Близнецы, ваша уверенность сегодня будет зависеть от широты взглядов. Смотрите на вещи масштабно и объемно. Раки, освободите пространство от ненужного, и вам сразу станет легче дышать. Львы, атмосфера вокруг вас сегодня будет отражать ваше внутреннее состояние. Замечайте знаки. Девы, рутинные дела лучше не откладывать, их решение создаст хорошую основу для будущего успеха. Весы, позвольте себе легкое общение с детьми, без целей и оценок, просто чтобы побыть рядом. Скорпионы, если кажется, что мир проверяет вас на прочность, воспринимайте это как приглашение к пересмотру чего-то важного. Стрельцы, среди словесного шума сегодня важно уловить те мгновения, где рождается творчество. Козероги, внимание к мелочам в финансах убережет вас от ошибок и потерь. Водолеи, уделите время себе, решите, что важно именно для вас. Рыбы, проанализируйте события последних дней, возможно, вы увидите какие-то закономерности. Всем удачного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: как же нам, мужчинам, порой бывает сложно с женщинами. В том плане, что напридумывают они себе идеал, а ты потом соответствуй. Собственно, об этом в том числе поет и Майкл Джексон. Продолжаем с улыбкой встречать утро пятницы под любимые песни. Далее в летней смене на Ретро FM Том Джонс, группа «Браво», Жанна Агузарова и новости в середине часа. В Москве 8:19. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще.
8: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
7: Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честный застройщик .рф. Вечеринка
10: ровно в 21:00.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Retro FM.
12: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Недавно прочитал в интернете о том, что в 70-е годы в США вполне серьезно обсуждался вопрос о налоге на секс. Такса должна была составлять $2, если бы ввели, глядишь, и не было бы у американцев такого гигантского государственного долга, почти $40 триллионов. Том Джонс с нами здесь в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов, пишет ТАСС. Татарстан закрепился в тройке лидеров ПФО по уровню занятости населения с показателем 62%, что выше среднего уровня по стране. Сегодня в экономике республики трудятся более 2 миллионов человек, а за последние годы штат работников пополнился еще на 65 тысяч. Наибольший спрос на специалистов наблюдается в обрабатывающей промышленности, а также в сферах здравоохранения и образования, пишет «Московский комсомолец». В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Затонской. Причиной стало размещение трассы напорной и хозяйственно-бытовой канализации. С 5 августа по 31 октября частичное закрытие проезжей части и полное закрытие тротуара запланировано на участке от улицы Затонской до здания номер 4 по улице Староаракчинская, сообщает портал мэрии Казани. 1 августа в Казани на бульваре Ярдем по улице Серова состоится мастер-класс «Экологичный художник». Участники познакомятся с произведениями известных художников и создадут собственную картину из полиэтиленовых пакетов. Занятие пройдет в экопавильоне Сибура, начало в 15 часов. Для участия необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. И в завершение курсы валют. Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это были все новости к данному часу службы информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: А между тем, как отмечают социологи, в последние годы представители сильного пола уже не так сильно спешат жениться. Подставлять руки не торопятся. Ох уж эти зумеры. Не то, что мы, люди старой закалки, поколение Х и миллениалы. Группа «Цветы» на Red FM в летней смене в 8.36 по московскому времени. Совсем скоро будем подпевать Александру Розенбауму и группе «Bad Boys Blue». Оставайтесь с нами.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Кремлевской до Московской, на улице Тецовской от Челюскина до Копылова и на Сибирском тракте от Халитова до Александра Попова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Ретро-ФМ.

0: о том, что каждый из нас имеет полное право на мечту. Квартет «Абба» в летней смене на Ретро-ФМ. Если вы заметили, в этой песне шведского коллектива присутствуют не только голоса всех четырех членов группы, но и партия целого детского хора. Получилось классно. Так что свое место в мюзикле «Мамма Миа» знаменитом композиция заняла вполне заслуженно. Далее свои места в эфире Ретро-ФМ займут Иванушки Интернешнл и Сиси Кейдж. А в начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. Не проспите. В Москве 8:49. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Выгодный

0: Новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: В Москве 9 часов, летняя смена приветствует всех, кто так ждал эту пятницу. Продолжим разгонять тоску и печаль. Дмитрий Королев уже готов рассказать нам все важное и интересное, что происходит в стране и мире. Сегодня утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Правила перевозок в поездах изменятся в России с сентября. Соответствующие поправки утвердил Минтранс. Согласно им, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В свою очередь, перевозчик обязан предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава. Ну и также в РЖД опровергли сообщение, что якобы с 1 августа ужесточается требование к перевозке багажа и порядку проверки билетов. Аграриев обеспечат топливом на время полевых работ. Правительство утвердило временный порядок поставок бензина и дизельного топлива для сельхозпроизводителей. Он будет действовать до 1 ноября. Кроме того, до конца года изменят порядок определения цен при государственных закупках топлива. Это должно обеспечить стабильные поставки для бюджетных учреждений. Италия готова приостановить Шенгенское соглашение с Испанией из-за мигрантов. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджия Мелони. Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в итальянскую Сеуту по морю из Марокко добрались тысячи нелегальных мигрантов, в том числе вплавь. Ситуацию признали вышедшей из-под контроля. Тем временем Испания закрыла пограничный переход с Марокко у автономного города Мелилья, расположенного на севере Африки. В ЕГЭ по истории появится устная часть Роспотребнадзора, и Рособорнадзор рассчитывает внедрить ее к 30-му году. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Он подчеркнул, что от разработки модели до ее полноценного внедрения обычно проходит 4-5 лет. Поэтому нынешним девятиклассникам, по его словам, не стоит беспокоиться. Максимум их могут привлечь к апробации нового формата. Также, по словам Музаева, в дальнейшем устная часть может появиться и в экзамене по литературе. Тем временем россияне назвали книжных персонажей, с которыми мечтают дружить. Лидером рейтинга стала троица из вселенной Гарри Поттера – Гарри, Рон и Гермиона. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена. Замыкают тройку «Маленький принц» и «Лис». Аналитики также выяснили, что абсолютное большинство россиян, 97%, верят в настоящую дружбу. А важными качествами считают способность радоваться чужим успехам и умение поддержать.
0: В общем, сегодня день Гарри Поттера, в том числе и день его рождения. О чем мы уже говорили. Не знаю, Дим, как тебе. Лично мне все-таки ближе Чебурашка с крокодилом Геной. Кстати, у Чебурашки день рождения через 3 недели. Готовь поздравительный выпуск новостей.
1: Ну вот мне тоже ближе Чебурашка и Гена, так как с Гарри Поттером я особо не знаком. К сожалению или к счастью, не знаю. Зато знаком со сводкой о валюте. Доллар 79 рублей 85 копеек, евро 90.89. Пока все. А далее летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Вспомнилась мне народная мудрость: кто рано встает, тот далеко от работы живет. Вот специально для вас, друзья, хорошая оптимистичная песня, чтобы ехалось быстрее на работу. Ну и вдогонку привет тем, кто ждал пятницу и дождался. Далее не менее оптимистичный гороскоп на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Пятница, 31 июля. Утром лучше наблюдать за событиями и завершать начатое. Изменения в планах – это не знак проблем, а необходимость сделать шаг в сторону. Овны, позвольте событиям развиваться без вашего контроля. Тельцы, то, что произойдет сегодня, даст намек на то, какие новые профессиональные задачи встанут перед вами. Близнецы, ваша уверенность сегодня будет зависеть от широты взглядов. Смотрите на вещи масштабно и объемно. Раки, освободите пространство от ненужного, и вам сразу станет легче дышать. Львы, атмосфера вокруг вас сегодня будет отражать ваше внутреннее состояние. Замечайте знаки, подмечайте. Девы, рутинные дела лучше не откладывать, их решение создаст хорошую основу для будущего успеха. Весы, позвольте себе легкое общение с детьми, без целей, без оценок, просто чтобы побыть рядом. Скорпионы, если кажется, что мир проверяет вас на прочность, воспринимайте это как приглашение к пересмотру чего-то важного. Стрельцы, среди словесного шума сегодня важно уловить те мгновения, где рождается творчество. Козероги, внимание к мелочам в финансах убережет вас от ошибок и потерь. Водолеи, уделите время себе, решите, что важно именно для вас. И, наконец, рыбы, проанализируйте события прошедших дней, возможно, вы увидите закономерности. Всем хорошей пятницы!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Если вы потерялись во времени и пространстве, примерно как герой этой песни группы Beatles, а попросту заработались, знаете, друзья, помощь не за горами. Выходные наступают неумолимо. Надеюсь, вы уже окончательно проснулись, друзья. Если так, продолжим закреплять достигнутый результат. У нас есть все, чтобы любое утро сделать добрее. 9.18 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее бодрить нас будут в летней смене на Ретро-ФМ Наталья Ветлицкая, Комаро и новости в середине часа.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
5: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.
6: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
6: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
6: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
6: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: В этом году у нас тут в Москве некоторые аллергики, как мне кажется, испугаться не успели от того, что пух пролетел тополиной, потому как легких пушинок миллион довольно быстро прибивал к земле дождя тяжелых капель миллиард. С вами «Летняя смена» на Ред-ФМ. Подпеваем Наталье Ветлицкой в половине десятого по Москве. С новостями к нам пришел Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. В России стартовал проект по формированию автоматических штрафов за продажу просрочки. Постановления будут создаваться без составления протокола. Переходный период нужен, чтобы отладить механизм, устранить возможные сбои и обучить сотрудников. С 1 сентября, напомню, штрафы предусмотрены за продажу просроченных товаров, нарушение минимальных и максимальных цен на табачные изделия. Коммунальные службы Башкирии устраняют последствия мощного ливня, который обрушился на регион. Больше всего пострадала Уфа. Многие улицы оказались затопленными. Транспорт с трудом переезжал глубокие лужи. По словам жителей, устаревшая ливневая канализация не справилась с нагрузкой. Кроме того, в нескольких районах Башкирии выпал град размером с куриное яйцо. Он выбил окна в машинах и жилых зданиях. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни непогода сохранится. Места для выгула собак-проводников, сопровождающих пассажиров с инвалидностью по зрению, появятся в российских аэропортах с 1 сентября. Это следует из приказа Минтранса. Кроме того, как передает ТАСС, с марта будущего года авиакомпании, показывающие фильмы на борту, обязаны обеспечить часть фильмов субтитрами для инвалидов по слуху и тифлокомментариями для инвалидов по зрению на русском языке. На сайтах знакомств нужно вводить социальный рейтинг и маркировку недобросовестных пользователей. Об этом заявил замдиректора Института интеллектуальных систем Валентин Климов. По его словам, такой законопроект обсуждался, но до сих пор не принят, так как есть большое количество технических и этических ограничений. Но, безусловно, работа в этом направлении ведется. Также в виртуальных знакомствах должна быть возможность интеграции, например, с госуслугами. Главным успехом жизни россияне считают создание крепкой семьи. Такое мнение выразили как мужчины, так и женщины. Издание «Взгляд» опубликовало данные соцопроса. Также некоторые респонденты обратили внимание на карьерные достижения и хороший заработок. Кто-то подошел к ответу на вопрос философски. Так заявили, что успех не измеряется материальными благами, так как это внутреннее состояние. И о валюте на эту пятницу: доллар 79 рублей 85 копеек, евро 90.89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Немного тревожности привнесла в наш утренний эфир группа Bee Gees. Тут еще недавно социологи начали выяснять, из-за чего с работы увольняются зумеры и миллениалы. По данным экспертов, молодежь чаще уходит с работы из-за жесткого контроля и отсутствия гибкости, тогда как люди постарше дольше терпят высокую нагрузку. Сказывается все-таки жизненная закалка. Но в итоге увольняются из-за выгорания. При этом более 80% опрошенных находятся в состоянии постоянного напряжения и работают на пределе психических и физических ресурсов. Друзья, чтобы не чувствовать выгорания, старайтесь больше отдыхать и качественнее. Наступающие выходные и любимая музыка вам в помощь. Ну, музыкой вас продолжает обеспечивать летняя смена на Retro FM. У нас есть много чего интересного, хорошего, что помогает проснуться в хорошем настроении. 9:36 столицы.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Кремлевской до Московской, на улице Тецовской от Челюскина до Копылова и на Сибирском тракте от Халитова до Александра Попова. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты и Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Вечеринка.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе. Каждый день
10: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Людей можно условно разделить на две категории. На тех, кто утром готовит себе полноценный завтрак, и на тех, кто открывает холодильник, смотрит внутрь секунд 10 и говорит: «Ну ладно, сделаю бутерброд к чаю или кофе». Всем, кто завтракает прямо сейчас, а может уже и обедает в восточных регионах, для этого, самое время уже сейчас. Приятного аппетита под очень вкусные, аппетитные для любого меломана песни, что звучат здесь, на Ретро-ФМ. Далее в нашей летней смене Крис Ри и Дубы Колдуны. А новый час по традиции начнем с новостей ровно через 10 минут. В Москве 9:50. Я Олег Орлов. Желаю всем доброго утра и отличного пятнично-летнего настроения.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: Столице 10. Кто хочет встретить утро в прекрасном расположении духа, подтягивайтесь к нам на Ретро-ФМ. Подтянут, строен, начитан. Дмитрий Королёв радует нас своим присутствием в студии и свежими новостями.
1: Спасибо, Олег. Доброе утро, друзья. В России разработали золотой стандарт поддержки студенческих семей. Он начнет действовать в вузах с началом нового учебного года. Стандарт включает в себя 5 кластеров, затрагивающих темы выплат, жилья, образования, услуг и семейной студенческой среды. Каждый предполагает несколько сценариев поддержки, ну а регионы могут выбрать или все, или внедрять меру постепенно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал россиянам законы и другие изменения, которые вступят в силу в августе. В частности, размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты – почти на 19,5%. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан. Усилена уголовная ответственность за сбор или распространение информации о частной жизни людей, за нарушение тайны переписки и переговоров по телефону. За это будет грозить до 4 лет лишения свободы. Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится. Поменяются все 3 штамма. Об этом сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что, как и всегда, поставки вакцин против гриппа начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать экономику своих регионов. В программе появится не менее 8 занятий. Это коснется учеников с 6 по 11 классы. Как сообщили в Минпросвещении, школьников будут знакомить с востребованными профессиями и ведущими предприятиями в рамках курса внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты». Особое внимание уделят сельскому хозяйству. Слова из песни «Сидим с бобром за столом» могут стать реальностью. В Москве хотят запустить проект по мирному соседству людей с этими животными. По словам ученых, идея заключается в том, чтобы сохранить комфортные условия для бобров, не мешая благоустройству территорий. Кстати, бобров часто называют экосистемными инженерами. Они строят плотины, фильтруют воду, помогают бороться с наводнениями.
0: Мне тут подумалось, что мы, люди, с ними, с бобрами, в принципе, похожи. Многие ищут, что в течение дня можно сгрызть, и строят планы по захвату реки. Ну, как минимум, свободного места на пляже у реки в такую жаркую погоду.
1: Ну, наверное, это точно. И о валюте. Доллар 79 рублей 85 копеек, евро 90,89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и летняя смена. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Друзья, хочу сделать заявление. Ретро-ФМ за здоровое питание и против продуктов с высоким содержанием соли, насыщенных жиров и совсем не полезных химических добавок. Ну, с двух кусочков, конечно, организму, наверное, ничего не будет. Группа «Комбинация» пробудила ностальгические воспоминания по самому началу 90-х. А прямо сейчас посмотрим в ближайшее будущее. Узнаем, каким будет день сегодняшний с точки зрения звезд.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Пятница, 31 июля. Утром лучше наблюдать за событиями и завершать начатое. Изменения в планах – это не знак проблем, а необходимость сделать шаг в сторону. Овны, позвольте событиям развиваться без вашего контроля. Тельцы, то, что произойдет сегодня, даст намек на то, какие новые профессиональные задачи вскоре встанут перед вами. Близнецы, ваша уверенность сегодня будет зависеть от широты взглядов. Смотрите на вещи масштабно и объемно. Раки, освободите пространство от ненужного, и вам сразу станет легче дышать. Львы, атмосфера вокруг вас сегодня будет отражать ваше внутреннее состояние. Замечайте знаки. Девы, рутинные дела лучше не откладывать в сторону. Их решение создаст хорошую основу для будущего успеха. Весы, позвольте себе легкое общение с детьми. С детьми без целей, без оценок. Просто побудьте рядом. Скорпионы, если кажется, что мир проверяет вас на прочность, воспринимайте это как приглашение к пересмотру чего-то важного. Стрельцы, среди словесного шума сегодня важно уловить те мгновения, те нотки, которые помогут вам с творчеством. Козероги, внимание к мелочам в финансах убережет вас от ошибок и потерь. Водолеи, уделите время себе, решите, что важно именно для вас. И, наконец, рыбы. Проанализируйте события последних дней. Возможно, вы увидите какие-то закономерности. Всем отличной пятницы!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: том, что любовь рождается на небесах, уверены многие. При этом многие же, как героини или герои этой песни, например, считают, что сделать небо местом на земле по силу всем, кто этого хочет. Привет всем влюбленным! От Белинды Карлайл в летней смене на Ретро-ФМ. Уже скоро будем подпевать группу «Мрак с этой земляне». В середине же часа послушаем новости в Москве. 10:18. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Казань, встречай атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Milk and toast and honey. Молоко, тост с медом, немного кофе. Для кого-то, как для героев этой песни группы Roxette, например, идеальный завтрак, который, к тому же, может оживить пейзаж за окном, если там, скажем, тоскливый и дождливый день. Надеюсь, за вашим окном, друзья, сейчас совсем другая картина, не такая, что описана в этой музыкальной истории, что звучит в летней смене на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять деньги на свой счет в другом с помощью системы быстрых платежей. За одну операцию можно будет перевести не более 25 тысяч рублей. Суточный лимит составит 50 тысяч, а месячный – 200 тысяч рублей. При этом новый сервис появится не во всех банкоматах сразу. Каждый банк будет самостоятельно решать, подключать ли такую возможность, пишут ведомости. Исполком столицы Татарстана вынес на антикоррупционную экспертизу проект постановления, который предполагает сокращение сроков работы с брошенными и бесхозяйными транспортными средствами. Согласно документу, владельцы смогут забрать свое имущество не в течение полугода, как сейчас, а всего за 3 месяца. Изменения планируется ввести в порядок выявления учета, перемещения, хранения и утилизации таких автомобилей, пишет Татцентр. 2 августа в Казани на набережной озера Кабан пройдет орнитологическая экскурсия, посвященная водоплавающим птицам Казани. Участники смогут узнать, какие виды пернатых обитают в городе. Сбор участников состоится в 9 часов у фонтанов на площади перед театром Тинчурина. Необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. В Казани 10 августа стартуют бесплатные курсы по изучению татарского языка, организованные мэрией Казани. Обучение будет проходить 6 недель в 2 группах для начинающих и тех, кто владеет языком на базовом уровне. Для участия в проекте необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я бы не сказал, что лето уходит, но то, что сегодня последний день июля, некоторые грустные мысли все-таки навевает. Гоним их прочь, друзья, впереди еще целый месяц лета. 31 день августа, ну это же здорово. 10:34 в столице, совсем скоро в летней смене на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Сиси Кетч.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Кремлевской до Московской, на улице Тесовской от Челюскина до Копылова и на Сибирском тракте от Халитова до Александра Попова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
8: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб.
9: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
2: Ретро-ФМ.

Просыпаться рано-рано – это круто. Или кул, как говорят там у них в заграницах. Ну, судите сами, сколько сразу появляется свободного времени.

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Интернет-ватов RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Plus.

0: 11.00 в столице Дарат ФМ. Впереди Дайр Стрейтс, Алсу и Тони Эспозито. И в самом начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Новый гостно-мясные паштеты для детей старше 3 лет начнет действовать в России с 1 сентября. Стандарт, в частности, разрешает добавлять в продукцию мускатный орех и кориандр. Как передают РИА Новости, согласно ГОСТу, консистенция продукта должна быть нежной и однородной. Цвет паштета может варьироваться от светло-серого до светло-коричневого с оранжевым оттенком. Вкус должен быть слабосоленым, без посторонних привкусов и запахов. Прокуратура Волгоградской области организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи жителям региона после атаки беспилотников сегодня ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на объекты Волгоградской области. 5 человек пострадали. Повреждено остекление 8 многоквартирных домов. Власти организовали для жителей пункт временного размещения. Кроме того, поврежден логистический центр. Еще один российский регион оказался во власти непогоды. Сильный ливень обрушился на Ярославль. Канализация не справилась. За считанные минуты дороги превратились в реки. Машины с трудом пробирались по улицам. Тяжело пришлось и пешеходам. Ну а ранее дождевой водой затопило Уфу. По словам жителей, устаревшая ливневая канализация не справилась с нагрузкой. Кроме того, в нескольких районах Башкирии выпал град размером с куриное яйцо. В столице Эфиопии прошла церемония закрытия первого всемирного общественного саммита «Африка. Новый мир». На заключительном концерте выступало множество артистов. Были и русские песни, и африканские танцы. Для участия в саммите приехало более 2000 человек, представители 54 стран континента, гости из Евразии и Латинской Америки. Ну а в Дубае появились специальные аппараты с искусственным интеллектом для кормления бездомных кошек. Управление цифровых технологий города запустило сервис, через который можно будет пожертвовать деньги для пополнения запасов еды и воды. Через приложение можно перечислить любую сумму, начиная с 10 дирхамов, это 215 рублей. В сами аппараты встроена система на основе искусственного интеллекта, которая будет идентифицировать животных и насыпать корм. И о валюте. Доллар в эту пятницу 79 рублей 85 копеек, евро 90.89. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, так уж издревле мне повелось. Мы, мужчины, обещаем нашим женщинам нереальное счастье и звезды с неба, а покупаем шубу. И это только в лучшем случае, как вы понимаете. 11:20 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ группа Стас Намина и Лейдбэк.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
7: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.
10: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Говорят, что идеальный брак держится на трех вещах: доверие, уважение и умение вовремя заткнуться, когда жена говорит, что у нее все нормально. Есть мужчины, которые этого не помнят. Но есть вещи, которые мы помним всегда. Например, как мы целовались под модный хит. А вот как этот хит записывался, скорее всего, вы даже и не знаете. А мы вам расскажем уже в эту субботу с часу до двух дня. Юрий Гурьянов в программе «Ю» будет рассказывать про Сандру, королеву диско. Не пропустите, будет много интересного. С часу до двух программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Кремлевской до Московской, на улице Тесовской от Челюскина до Копылова и на Сибирском тракте от Халитова до Александра Попова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Beautiful Life – это, собственно, второе название пятницы. Друзья, всех с наступившей пятницей в Москве. 11:49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ. Дуэт Бэйвот и Лев Лещенко.
1: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? –

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди Стинг, сегодняшняя именинница, Сиси Кетч и ансамбль «Здравствуй, песня».
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Минфин предложил ужесточить контроль за налоговыми льготами. Согласно нововведениям, резиденты территории опережающего развития и особых экономических зон будут обязаны использовать специальное программное обеспечение, автоматизированную информационную систему «Налог-3». Кроме того, вводится единый срок подачи отчетности до 30 декабря. Эксперты уверены, что подключение к системе даст надзорным органам доступ к данным компаний в режиме реального времени, пишут «Известия». Власти Татарстана планируют изъять 17,9 тысячи квадратных метров у пайщиков фонда «Акбарс Перспектива» для строительства и реконструкции дороги от трассы М-12 до маршрута Казань-Оренбург-Акбулак, граница с Казахстаном. Речь идет о трех участках у села Столбище в Лаишевском районе площадью 16,6 тысячи 292,770 квадратных метров, пишет «Татцентр». 2 августа в Казани на бульваре Ердем по улице Серова пройдут мастер-классы по вегетативному размножению декоративных растений. Участники встречи узнают о правильном уходе за молодыми растениями. Занятия стартуют в 11, в 11.20 и в 11.40 по предварительной регистрации, сообщает портал мэрии Казани. В Казани 5 августа в летнем дворике детской музыкальной школы номер 1 имени Чайковского пройдет концерт камерного коллектива. Горожане смогут послушать музыку разных эпох и жанров, от классических произведений до любимых песен, саундтреков из фильмов и сериалов, сообщает портал мэрии Казани. Концерт начнется в 18.30, вход свободный. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Нет, ну а чем вам не рецепт отличного вечера, друзья? Берешь в компании Hot Girls и Bad Boys, и все, считай, вечер удался. Сегодня, мне кажется, особенно актуально. Сегодня же у нас вечер пятницы впереди. Это как раз те самые Bad Boys Blue на Ретро-ФМ в 12.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Queen, премьер-министр и Пэтти Райан.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
0: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: Высшим проявлением свободы можно назвать безделие, поэтому, ну, вот в самые ближайшие часы, друзья, о свободе будем мечтать, а дальше она у нас начнется в полном объеме. И под любимая музыка группа Queen на Retro FM в 12:34, а уже совсем скоро у нас Саваш и Игорь Иванов.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
6: 12+.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Вы знаете, мне эта песня напомнила анекдот про звонок в клуб неуверенных людей. Алло, это клуб неуверенных людей? Ну, кажется, да. Вот как-то неуверенно Саваш спел этот свой «Гудбай», заикаясь. Но, впрочем, не нам его судить, друзья. Это классик все-таки. 12.49, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ «Квартет Битлз». Еще одни классики. Юрий Штунов.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490.

0: 02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.

0: В Москве час дня на Ретро-ФМ. Впереди Сабрина, Татьяна Овсиенко и Майкл Джексон. Но сначала, конечно, новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Новые ограничения против дроперства, которые запрещают иметь более 20 банковских карт, никак не повлияют на жизнь обычных россиян. Об этом сообщил кандидат экономических наук Алексей Лабушкин. Он добавил, что для большинства граждан даже 10 карт является избыточным, поэтому те, кто не занимаются противоправной деятельностью, не ощутят ограничений. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дроперство как вид преступления исчезает в России. Он подчеркнул, что это заслуга новых мер противодействия этому виду преступлений. Депутаты Госдумы предложили уменьшить ставку НДФЛ с 13 до 9% для двух категорий россиян. Изменения планируют внести во вторую часть налогового кодекса. Мера коснется граждан в возрасте до 30 лет включительно в течение первых 3 лет после получения диплома или документа о квалификации и людей, которые ухаживают за лицами старше 80 лет. Механизм предполагает возврат части уплаченного НДФЛ через налоговую. В России меняются правила поездок на поездах. Приказ Минтранса вступает в силу с 1 сентября. Так, с осени при покупке билета нужно будет обязательно указывать номер телефона или адрес электронной почты. Это нужно, чтобы перевозчик мог сообщить об отмене, изменении расписания или замене поезда. Еще одно изменение касается пригородных поездов. Вернуть билет с указанием места можно будет не только через кассу. Куба готовится принять международную книжную ярмарку. Она приурочена к празднованию столетия со дня рождения Фиделя Кастро. Россия станет почетным гостем. На ярмарке в Гаване от нашей страны будет представлено более 1500 наименований книг, включая произведения классиков русской литературы. Везут на Кубу и классику советского кино. Из новинок в кинотеатрах Гаваны покажут продолжение «Чебурашки». Пензики-добряки появятся на улицах Пензы. Там приступили к изготовлению их фигурок. Например, в дань уважения творческой энергии земли Лермонтова и Радищева у литературного музея поселится писатель. Историк напомнит об интеллектуальном труде исследователей. Астроном сделает акцент на эксклюзивном статусе единственного в России деревянного планетария. Проект призван визуально объединить знаковые локации Пензы в новый туристический пешеходный маршрут. И о валюте на эту пятницу: доллар 79 рублей 85 копеек, евро 90.89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: А сейчас, друзья, ведь даже не обязательно из дома выходить, чтобы подарить любимый букет. Можно все делать через интернет. А потом, как водится, жаловаться, что нет, нет, в наше время романтики. Перестали мы пролезать к любимым в окна, не гнать велосипеды по полям ради букета. Это Александр Барыкин на Ретро-ФМ в 13.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни из большого космического путешествия. И да ну да!
1: Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиско певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете уже завтра, в субботу, в час дня.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. Сейчас 207-27-74.
0: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Ретро-ФМ 70-е.
0: Ретро-ФМ 80-е.
4: Ретро-ФМ 90-е.
0: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Можно ли сделать человека счастливым вопреки его воле? Я, наверное, не первый, кто задается этим вопросом, и хотя ответа на него, наверное, нет, это скорее повод для дискуссий. Томас Невергрин сам, может быть, того не желая, осчастливил не один миллион человек в этом мире своим творчеством. Это, конечно, талант, тут уж никуда не деться. 13:34 в столице, а уже совсем скоро на Ретро-ФМ, дуэт Роксет, группа А-студия и Бонни М.

Ну что, друзья, готовы стать чуточку счастливее? Уже через несколько минут в нашем эфире «Феличита». Целый час ваших приветов и поздравлений. Можно, кстати, уже писать свои сообщения. Ну, подробнее расскажу чуть позже, куда писать. В Москве 13:49. Меня зовут Антон Веселов. Ну а до конца часа с нами на Ретро-ФМ группа «Crowded House» и песни из «Обыкновенного чуда».

0: Казани 14 часов. Начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро FM Казань. Ретро FM.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: Добро пожаловать в счастливый час на Ретро-ФМ, друзья! Всем, кто настроен на позитив, на приятные эмоции, всех вас приветствую и желаю отличной пятницы! Пусть она вас радует, да даже дождем пусть радует, летним теплым дождичком и свежим и чистым воздухом после него, ароматом зелени и цветов. Меня зовут Нелли Рахманова. Напоминаю, что программу «Феличита» на Ретро-ФМ Казань нужно в эту программу и писать, и присылать приветы, поздравления и просто хорошие и добрые слова в адрес тех, кого вы любите. Или просто хотите передать теплые слова поддержки, внимания, в общем, любой приятный, позитивный текст мы с удовольствием прочитаем в прямом эфире. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях, пишите в бот «Выбери радио», набирая «Ретро-ФМ Казань». Евгений Белоусов начинает «Феличита» на Ретро-ФМ Казань.

0: Евгений Белоусов в начале счастливого часа на Ретро-ФМ «Казань» со словами любви в каждой строчке своего хита. Не жалейте таких же слов, дарящих волшебные мгновения счастья и радости тем, кто вам дорог и близок. Пишите сообщения, поздравляйте, желайте много всего хорошего. Пишите в социальные сети Ретро-ФМ «Казань» и присылайте сообщения в бот «Выбери радио», и все ваши послания будут прочитаны и переданы незамедлительно и обязательно. Привет Ретро-ФМ ведущим, привет Егоровой Насте, привет! Поздравляю с поступлением, желаю счастья, большой удачи во всем. Подписана как тетя Лена. Привет Мадине Салаевой от Арслана с пожеланиями пятничного настроения. Пятничное настроение, друзья, это то самое особое состояние души, в ответе за которое многие факторы в определенной степени плейлист любимого радио тоже. Так что делайте звук погромче, друзья, будем слушать Бобби Макферрина и Pet Shop Boys на Ретро FM Казань.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Бобби Макферрин, Don't Worry, Be Happy. Шедевр, шедевр, который достоин быть слоганом пятницы. В продолжении Фильчтана Ретро FM Казань еще больше треков, наполняющих энергией света и эмоции радости. 31 июля, друзья, две трети лета как с куста, но ведь целый месяц замечательного сезона еще впереди, куча времени, пора переделать все, что не успели за первые два месяца, или просто продолжать наслаждаться жизнью. Находите нас во ВКонтакте, в других социальных сетях и пишите в бот «Выбери радио». Меня зовут Нелли Рахманова, заявляю официально. Прочитаю все, что придет к нам в наши социальные сети с большой радостью и удовольствием. Так, и что у нас далее по плейлисту? А Арабески и Юрий Антонов прямо сейчас на Ретро-ФМ Казань.
1: Фильчитан на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: 14.22, друзья, на часах в студии. Феличита на Ретро FM набирает обороты. Впереди еще много классных песен про вдохновение, про настроение и пятничный вайб. Присылайте приветы и поздравления, делитесь счастьем, искренними эмоциями. Пишите в бот «Выбери радио» и в соцсетях Ретро FM Казань.
1: Погода на Ретро FM.
0: Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Реклама.
4: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Романтичный Хулио Иглесиас в разгаре эфира Читана Ретро FM Казань, программе, наполняющей сердца энергией лета, ярких красок, создающих неповторимое уникальное настроение. Меня зовут Нелли Рахманова. Пишите нам в нашей соцсети и в бот «Выбери радио». Все сообщения будут прочитаны в прямом эфире. Привет, ретро! Всех с пятницей! Поздравляет Гульшат. Пусть погода бодрит, музыка радует, а планы на выходные сбываются, добавляет она замечательные слова. Ура! Всех с пятницей! Желаю крутых выходных с большим количеством восклицательных сообщений от Веры. Принимается настрой замечательный, ведь пятница — это даже когда обычный вечер кажется праздником. Ловите этот вайб и постарайтесь его не терять все выходные напролет. Modern Talking и Иванушки International. Далее на Ретро FM Казань.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Быть счастливым просто.

0: Modern Talking в продолжении счастливого часа на Ретро FM Казань. Это Феличита, территория счастья и удивительной атмосферы, создаваемой музыкой и вашими замечательными, неповторимыми приветами. Находите в Ретро FM Казань в социальных сетях, пишите в бот, выбери радио. Ваш привет обязательно прозвучит в прямом эфире, и это происходит прямо сейчас. Всем привет, всех с пятницы, пишет Елена. Желаю, чтобы выходные получились именно такими, как хочется. Хоть в приключениях, хоть на диван с сериалом. Абсолютно верное утверждение. Не важен процесс, важен результат. Главное, чтобы планы на выходные – это только про удовольствие и радость. Совсем скоро Крис Норман на Ретро FM Казань.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

жизни, про любовь, Ариэль продолжил музыкальный эфир. Феличита на Ретро-ФМ Казань. Наступило время привета поздравительного эфира в наш бот. Выбери радио. Приветы от вас продолжают прилетать, и это просто прекрасно. Нестерову Жанну с днем рождения поздравляют друзья. Сегодня твой день. Пусть он будет наполнен теплом, радостью и самыми приятными моментами. Желаем, чтобы все мечты сбывались, а настроение всегда было на максимуме. Замечательные слова, которые можно дополнить музыкальным подарком не менее замечательным Ace of Base на Ретро FM Казань.

Happy Nation – хит всех времен и народов от Ace of Base в финале Филичта на Ретро-ФМ Казань. Завершаем эфир, но не прощаемся, ведь хорошая музыка всегда остается с вами. Меня зовут Нелли Рахманова, желаю чудесного пятничного вечера всем и до скорой встречи в эфире.

0: оператора T-Mobile 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: столице 15 часов. Далее Рик Эстли, Леонид Агутин и Рики Повари на Ретро-ФМ. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую всем. Добрый день. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России. Об этом сообщил Росстат. Наиболее заметное падение в Мариэл почти на 10%, также в Воронежской области на 6,4% и Иркутской на 6,2%. Более чем на 5% бензин подешевел еще в нескольких регионах страны. Напомню, что ранее вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами и обеспечить рынок нефтепродуктами. ФАС продолжает расследование случаев необоснованного повышения цен в ряде регионов. С 1 августа в России вырастет накопительная пенсия. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Рост составит 17,3%, а срочная пенсионная выплата вырастет на 19,32%. Корректировка пройдет в беззаявительном порядке. Изменения затронут более 160 тысяч граждан. Накопительная пенсия формируется из средств на индивидуальном пенсионном счете. Срочная выплата назначается на срок не менее 10 лет. Повышение связано с ежегодной корректировкой социального фонда. Число преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров за полгода сократилось на 58%. Всего зарегистрировано 98 тысяч таких фактов. Среди распространенных схем – фишинговые ссылки и кража аккаунтов через СМС-коды. Преступники также создают фейковые профили руководителей и сотрудников организации для целевых атак. Ущерб от финансового мошенничества в цифровых каналах за последние полтора года превысил 600 миллиардов рублей. С завтрашнего дня мобильный трафик в мессенджере Mac станет бесплатным для абонентов большой четверки МТС, Мегафон, Билайн и Т2. Звонки и сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы не будут тарифицироваться и расходовать пакеты интернета. Соглашение подписано руководителями операторов и Макса. Платформа продолжает набирать популярность как часть цифровой инфраструктуры государства. И антропологи Оксфордского университета выяснили, что люди не единственные, кто способен к дружеским отношениям с другими видами. Зафиксированы случаи, когда обезьяны ухаживали за белками, свиньями и даже детенышами других видов. В Бразилии капуцины несколько месяцев воспитывали игрунку. Исследователи считают, что это эволюционные предпосылки эмпатии, которые развивались миллионы лет до появления человека. Межвидовое поведение приматов не приносит им очевидной выгоды, что указывает на глубокие корни социальной гибкости. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 79 рублей и 86 копеек, евро 90 рублей и 88 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Боярский ап, и трудовая неделя практически завершена. Друзья, немного забегая я вперед, конечно же, но в послеобеденное время уже можно себе это позволить, полагаю. Еще немного, еще чуть-чуть, и выходные наступят. Пока же капелька вашего терпения, финальные аккорды рабочих будней под лучшую музыку на Ретро-ФМ прозвучат максимально позитивно. Всем здравствуйте! Руслан Романов с вами ближайшие несколько часов. В Москве практически 15-20. Далее мелодия из фильма «Джентльмены удачи» и легендарная композиция от Криса Ри у нас через несколько минут. Дождемся.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.

0: Аккомпанемент команды Bad Boys Blue продолжается. Прекрасная пятница, итоговый день июля, если вдруг кто-то еще не успел обратить на это внимание. 15:34 практически в Москве. Далее группа «Мираж» и Демис Русос буквально через несколько минут. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки. Зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo.
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

I Love to Hate You от команды Erasure в продолжении этого часа на Retro FM. Или, как говорится, от любви до ненависти один шаг. 15:48 показывают часы в нашей студии. Далее Стинка и Игорь Иванов. Пламенный всем привет и отличной пятницы.

0: Далее на Retro FM дуэт Modern Talking и Виктор Салтыков вместе с группой Форум в столице 16.00. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на складе ДНС во Владивостоке. Превышений из загрязняющих веществ не обнаружено. Крупный пожар произошел сегодня. Площадь возгорания составила более 5000 квадратных метров. Пострадавших нет. Специалисты исследовали воздух по 20 показателям и мощности гамма-излучения. Все показатели в норме, но мониторинг продолжается. Компания уже перераспределила доставку по городу, чтобы минимизировать неудобства для покупателей. Россия будет ежемесячно поставлять в Киргизию по 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Соглашение подписано 30 июля. Сейчас стороны обсуждают стоимость топлива. Ранее в Киргизии наблюдался дефицит бензина АИ-95 и 98 из-за сокращения поставок от российских НПЗ. С июля ГСМ в республику также начали поставлять Белоруссии и Китай. Экспорт топлива из России временно ограничен до 31 января следующего года. Переговоры с другими странами также продолжаются. В России могут установить предельный срок отключения горячей воды на уровне 14 дней. Об этом сообщил Роспотребнадзор в ответ на обращение депутатов. При плановых и внеплановых ремонтах отключение не должно превышать этот срок. В Минстрое заявили, что отдельного закрепления в федеральном законе не требуется. Сроки согласуются с местными властями. Ранее депутаты напоминали, что после отключения плата за ЖКУ должна снижаться как минимум на треть. Вопрос остается на контроле профильных ведомств. Рособранадзор планирует к 30-му году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. В 9 классе устный экзамен по истории войдет в штатный режим уже в 28-м году. Следующим предметом с устным блоком может стать литература. Модель будет отрабатывать 4-5 лет выпускников 9 классов, после ждет только участие в апробации. Ранее советники президента назвали это решение правильным и своевременным. Введение направлено на развитие навыков устной речи и интереса к предмету. И во флорентийском монастыре Сан-Марко нашли рецепт эликсира из орехов кола конца 19 века, напоминающий раннюю формулу Кока-Колы. Однако прямых доказательств связи с напитком нет. В Европе в то время производили много аналогичных тоников. Напиток рекламировали как средство для восстановления сил после болезни и борьбы с усталостью. Вместе с рецептом нашли пустые бутылки, в которых предположительно хранился эликсир. Монахи продавали его по цене от 2 до 6 итальянских лир. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 79 рублей и 86 копеек. Евро 90 рублей и 88 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Шанталь Паради. Вот полное имя французской киноактрисы, фотомодели, ну и певицы, как вы могли заметить, которая дарит миру красоту, пожалуй, во всех ее проявлениях, вот в том числе и посредством своего изящного, утонченного вокала. 16:20, время точное столичное, пламенно всех приветствую, здесь Руслан Романов. Пятницу завершаем под лучшую музыку. Далее группа «Восток» и Фил Коллинз.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете уже завтра, в субботу, в час дня.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, срок внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
4: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Вечеринка «Ретро FM».
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе. Каждый день
6: ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро FM».
8: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.
9: «Ретро FM».

0: не спутать никогда эту исполнительницу ни с какой другой артисткой. Конечно же, учитывая этот уникальный тембр и силу голоса, мы сразу же идентифицируем великолепную Бонни Тайлер, которая и продолжает наш эфир на Ретро FM. Далее Майкл Джексон и мелодия из фильма «Бриллиантовая рука» в Москве 16.36.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Кремлевской до Московской, на улице Тесовской от Челюскина до Копылова и на Сибирском тракте от Халитова до Александра Попова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону и оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Музыкальным приветом ко всем, кто уже каким-то чудесным образом завершил свою трудовую неделю и даже умудрился выехать за пределы города. Группа Bonnie M. Young Free and Single. Впрочем, конечно же, и тем, кто продолжает трудиться, конечно же, мы говорим здравствуйте, рады всем здесь на Retro FM в любое время дня или ночи и любой день недели соответственно. 16:49. Время московское. Меня зовут Руслан Романов. Продолжается пятница, или завершается, правильнее было бы сказать, так же, как и второй летний месяц. 31 июля на календаре. Ну а вместе с субботой встречаем с вами третью часть прекрасного летнего сезона. Уже завтра, август, на всех календарях страны. Далее Джо Дассен и Михаил Муромов в нашем эфире. Не пропустите.
1: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Мена-мена.

0: Далее на Ретро ФМ группы «Статус Кво», «Кармен» и «The Weather Girls» в столице 17.00.
1: Ретро ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять деньги на свой счет в другом с помощью системы быстрых платежей. За одну операцию можно будет перевести не более 25 тысяч рублей. Суточный лимит составит 50 тысяч, а месячный – 200 тысяч рублей. При этом новый сервис появится не во всех банкоматах сразу. Каждый банк будет самостоятельно решать, подключать ли такую возможность, пишут ведомости. Исполком столицы Татарстана вынес на антикоррупционную экспертизу проект постановления, который предполагает сокращение сроков работы с брошенными и бесхозяйными транспортными средствами. Согласно документу, владельцы смогут забрать свое имущество не в течение полугода, как сейчас, а всего за 3 месяца. Изменения планируется ввести в порядок выявления учета, перемещения, хранения и утилизации таких автомобилей, пишет Татцентр. 2 августа в Казани на набережной озера Кабан пройдет орнитологическая экскурсия, посвященная водоплавающим птицам Казани. Участники смогут узнать, какие виды пернатых обитают в городе. Сбор участников состоится в 9 часов у фонтанов на площади перед театром Тинчурина. Необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. В Казани 10 августа стартуют бесплатные курсы по изучению татарского языка, организованные мэрией Казани. Обучение будет проходить 6 недель в 2 группах для начинающих и тех, кто владеет языком на базовом уровне. Для участия в проекте необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Вечер пятницы в столичном регионе прекрасен во всех отношениях. И даже, мне кажется, вечерние пробки сегодня, конечно же, по направлению из города, как будто бы не столь долгие и выматывающие. Наверное, все потому, что в направлении выходных мы с вами двигаемся под лучшую музыку, проверенную временем. Кого-то ждут новые знакомства. Продолжаю я тему Игоря Николаева. Кто-то проведет досуг в хорошо известной компании. Так или иначе, друзья, всем отличного настроения, прекрасных планов и, соответственно, их реализации успешной. 17:20 в Москве. Меня зовут Руслан Романов. Пламенный всем привет. Дальше песня из кинофильма «Кавказская пленница», а также суперхит от Ф.Р. Дэвида через несколько минут.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
7: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru. 0+.

трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Мария мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: те самые музыкальные Барби и Кен, которых мы знаем как группа Аква, продолжают наш эфир, друзья. Вы знаете, слушаете и любите замечательные композиции, которые звучат в нашем эфире. А помните ли вы, как все начиналось? Как зажигались звезды и создавались хиты? На Ретро-ФМ вас ждет программа «Ю». Теперь каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку. Поставит вам известные хиты, а также уникальные редкие треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите ни в коем случае.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вордут на улице Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева, на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева и на проспекте Победы от Фучика до Мавлютова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Не знаю, как вам, друзья, я вот ощущаю настроение пятницы здесь, прямо в этой песне. Тут вам и солнечные поцелуи, которые дарит нам на прощание мистер Июль, и настроение приближающегося уикенда, и приятное все еще летнее спокойствие вот в этой летящей мелодии. «Kiss Me» — так называется прекрасная композиция. В продолжении этого замечательного вечера, 17:49 на часах в столице. Я Руслан Романов. Здравствуйте и пламенный вам привет. Скоро Bad Boys Blue и Владимир Высоцкий в нашем эфире через несколько минут на Retro FM.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: скоро на Ретро-ФМ. Роксет, Секрет Сервис и ансамбль «Здравствуй, песня». В Москве 18 часов.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов, в эфире Ретро-ФМ новости, в студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Минфин предложил ужесточить контроль за налоговыми льготами. Согласно нововведениям, резиденты территории опережающего развития и особых экономических зон будут обязаны использовать специальное программное обеспечение, автоматизированную информационную систему «Налог-3». Кроме того, вводится единый срок подачи отчетности до 30 декабря. Эксперты уверены, что подключение к системе даст надзорным органам доступ к данным компаний в режиме реального времени, пишут «Известия». Власти Татарстана планируют изъять 17,9 тысяч квадратных метров у пайщиков фонда «Акбарс Перспектива» для строительства и реконструкции дороги от трассы М-12 до маршрута Казань-Оренбург-Акбулак, граница с Казахстаном. Речь идет о трех участках у села Столбище в Лаишевском районе площадью 16,6 тысяч 292,770 квадратных метров, пишет «Татцентр». 2 августа в Казани на бульваре Ердем по улице Серова пройдут мастер-классы по вегетативному размножению декоративных растений. Участники встречи узнают о правильном уходе за молодыми растениями. Занятия стартуют в 11, в 11.20 и в 11.40 по предварительной регистрации, сообщает портал мэрии Казани. В Казани 5 августа в летнем дворике детской музыкальной школы номер 1 имени Чайковского пройдет концерт камерного коллектива. Горожане смогут послушать музыку разных эпох и жанров, от классических произведений до любимых песен, саундтреков из фильмов и сериалов, сообщает портал мэрии Казани. Концерт начнется в 18.30, вход свободный. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так будем же, друзья, следовать этому музыкальному напутствию, которое со всей уверенностью озвучила в этой песне Сандра. «We'll be together». А вместе оно ведь веселее и приятнее во всех отношениях. Лучшая музыка, проверенная временем, скрасит и без того прекрасный вечер пятницы. Меня зовут Руслан Романов. В Москве почти 18:20. Всем отличного завершения трудовых будней. Ну, а, по-моему, других вариантов тут и быть не может. Скоро Леонид Агутин и группа Каома, соответственно, с «Ламбадой» здесь на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
0: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 15+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: изысканный французский. Вы регулярно услышите на РТФМ, ведь немало звездных имен подарила нам именно эта страна. Конечно же, в том числе и знаменитая исполнительница Патрисия Касс. 18.34 в столице. Далее Якида и ансамбль «Самоцветы».
1: РТФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева, на улице Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева и на проспекте Победы от Оренбургского тракта до Мавлютова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: столице уже 18:48, друзья. В финале своей эфирной смены еще раз поблагодарю июль, с которым мы прощаемся на год. Ну и, конечно же, спасибо всем, кто настроен на лучшую музыку. К вам, друзья. Я, Руслан Романов, вернусь уже в понедельник ближайший. Отличных всем выходных и прекрасного настроения. Ну а в 19:00 музыкальную эстафету принимает Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Всем хорошего настроения. Услышимся. Удачи!
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 19 часов в Москве, пятничный вечер. На Ретро-ФМ продолжит Сиси Кейч, гость из будущего и Рики Повери. Но сначала новости в студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. РЖД начали работу над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3-4 минут. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров на встрече с президентом. На южном направлении уже провели испытания поезда. Там прошли маршрут Москва-Адлер с интервалом в 4 минуты без пассажиров. На восточном полигоне в грузовом движении интервал сокращен до 7 минут. Сокращение интервала даст прирост в перевозках на десятки процентов. Внедрение технологии позволит повысить эффективность использования инфраструктуры. Средняя цена годового полиса ОСАГО за первое полугодие выросла на 5% до 7633 рублей. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков. При этом полис остается дешевле, чем в первой половине 2023 года. Средняя выплата по ОСАГО достигла 122,5 тысяч рублей, увеличившись почти на 10% год к году. Всего за полгода страховщики выплатили 134 миллиарда рублей. С 19 сентября после обновления справочников запчастей по новым правилам выплаты могут вырасти еще на 80%. Основной рост коснется аварийных водителей. МВД раскрыла схему, как мошенники через Apple ID и iCloud шантажируют детей. Ребенка убеждают выйти из своей учетной записи и войти под чужими данными, после чего начинают требовать выкуп под угрозой блокировки. Атаки чаще идут через мессенджеры и игровые чаты. Родителям рекомендуют объяснять детям правила цифровой гигиены и установить правила, если что-то смущает, сразу рассказывать. При шантаже следует прекратить переписку, сохранить доказательства и обратиться в полицию. Всемирная федерация армрестлинга восстановила членство в Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения со спортсменов, команд и официальных лиц. Решение принято накануне чемпионата мира в Индии, где россияне выступят с флагом и гимном. Михаил Дегтярев назвал это подтверждением курса международного спортивного сообщества на возвращение российских спортсменов. Напомню, что МОК временно остановил санкции в отношении российских спортсменов. И в США неизвестный выиграл джекпот в 800 миллионов долларов. Это около 63 миллиардов рублей. Это третий по величине выигрыш в истории и крупнейший в этом году. Билет куплен во Флориде, а шансы на победу составляли 1 к 290 миллионам. Победитель может выбрать ежегодные выплаты в течение 30 лет или единовременную сумму в 345 миллионов долларов до вычета налогов. Имя победителя пока не раскрывается. И я расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 79 рублей и 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Словно сиреневый туман, развился еще один месяц лета. И так хочется сказать, кондуктор, не спеши. Не успеваем отдыхать, не успеваем загорать, не успеваем жить эту жизнь, которая летом по-особенному прекрасна. Но, благо, друзья, впереди еще один месяц, и август уж точно нужно провести так, чтобы было что вспомнить холодными, да, зимними ночами, которые, кстати, уже не за горами. Ну, а в нашем музыкальном будущем не за горами Сандра. Завтра вам подробно о ней расскажут в программе «Ю». Ну, а пока просто насладимся ее песней «Everlasting Love». Тимур Скалов у микрофона. Это я. Всем привет. До полуночи. Будем вместе.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиско певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете уже завтра, в субботу, в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе,
3: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
5: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
8: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
8: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
9: Автор лучшего вопроса получает деньги.
8: «Дорогие гости».
9: Воскресенье, час дня.
8: Подробности на retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: вот и тот самый пятничный вайб. Пардон, пятничное настроение и ритм, который знает каждый, кто любит танцевать и тусоваться. Корона на Retro FM с супер-турбо-гидромега-ультрахитом, под названием, которое, я думаю, и так всем известно. А вот что у нас будет дальше, известно не всем, а только мне, но я с удовольствием с вами, друзья, буду делиться. Лубега, Андрей Державин и группа Биджиз через пару минут.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Вы тоже чувствуете, что от этой песни так и веет вечеринка ретро-ФМ? И прям хоть сейчас на танцпол. Но не будем торопить события, пока только разминаемся. Лубега нам в этом отлично помогает. Mambo No. 5 на ретро-ФМ. Ну а традиционная пятничная диско-пати стартует, как всегда, в 21 час по Москве. Не пропустите, сегодня зажжем. Не по-детски.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: 20 часов в российской столице. Далее на Ретро FM Дженнифер Лопес, Стиви Вандер и Юрий Антонов. Но прежде Игорь Акулов и актуальные новости к этой минуте. Игорь, приветствую.
1: Тимур, привет, всем добрый вечер. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по противодействию санкциям заявил, что западные ограничения обречены на провал. Однако

России нужна активная оборона, а не пассивное отражение ударов. Он подчеркнул, что необходимо предпринимать меры юридического и экономического характера. Санкционное давление продолжается, но Москва нарабатывает механизмы противодействия. Ранее Дмитрий Медведев также выступал за важность развития отечественного ВПО и импортозамещения в критических сферах, попавших под санкции. В первом полугодии россияне чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций и ограничений использования счета. Об этом сообщили в ЦБ. Всего получено 114,5 тысяч жалоб, на 2,3% больше, чем в прошлом году. При этом снизилось число обращений по ипотеке, кибермошенничеству и социальному инжинирингу. Рост жалоб связан с ужесточением контроля со стороны банков. Регулятор продолжает мониторинг ситуации. Эксперты прогнозируют рост цен на авторемонт и запчасти к осени из-за повышения НДС, удорожания логистики и колебаний курсов валют. Стоимость планового ТО может вырасти на 8-10%, запчасти для массовых моделей на 5-7%. Новые правила маркировки логистики могут убрать с рынка мелких перевозчиков. Также ожидается рост стоимости работы из-за увеличения фонда оплаты труда в автосервисах. Введение маркировки запчастей также повлияет на цены. Культурный диалог России и Китая вышел на новый уровень после завершения перекрестных годов культуры. Об этом сообщила глава представительства Россотрудничества в Китае. Помимо традиционных направлений классической музыки, балета и живописи, стороны развивают новые форматы для молодежной аудитории. Одним из них станет российско-китайский рок-фестиваль, который пройдет в воскресенье в Москве на ВДНХ, а в октябре продолжится в Китае. Сотрудничество расширяется и охватывает современную культуру. И в соцсетях набирают популярность ролики казанского тату-мастера с псевдонимом «Злой татуировщик». Он снимает видео, в которых завязывает клиенту глаза, затем в случайном порядке на планшете предлагает разные рисунки, спрашивая у клиента, добавляем этот элемент к основному рисунку татуировки или нет. Идея пришла ему, когда он увидел похожий формат. В нем парню с завязанными глазами предлагали выбрать ингредиенты для пиццы. За несколько месяцев было сделано около 50 тату-работ. Среди них жаба-эскимо с гаечным ключом, чужой с иракезом и Вовка из 39-го царства в образе космонавта-циклопа. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 79 рублей и 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ ваша любимая музыка и Тимур Соколов. Всем отличного вечера!

это Мадонна, и у нее уже был свой звездный час в программе «Ю». Говорят, она осталась довольна. Запись этого эфира вы можете найти на сайте в мобильном приложении Retro FM. Ну а завтра не пропустите не менее интересную историю о диско-диве по имени Сандра в 13:00 по Москве. Слушайте программу «Ю», и будет вам счастье. Ну а в самом ближайшем будущем не меньше удовольствия нам доставят Саманта Фокс, Игорь Корнелюк и Милен Фармер. Меня зовут Тимур Соколов, в Москве 20:20. Я вас приветствую и поздравляю с завершением рабочей недели.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Заглядывая немного вперед, могу сказать, что фразу «I only wanna be with you» от британской красотки Саманты Фокс я адресую вам, друзья. Обещаю, что до полуночи буду с вами и буду играть для вас самые лучшие танцевальные хиты, проверенные временем, которые, уверенно, станут приятным продолжением этой пятницы, а по итогу и приятным ее завершением. Не пропустите сегодня вечеринку Retro FM. Стартуем мы, как всегда, в 21 час, так что потанцуем.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Retro FM. Реклама.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
9: Категория 18+.
10: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
9: 12+.
11: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

Ну что, друзья, поздравляю. Это был последний медляк на сегодня. Дальше будут энергичные танцы. Дальше будем зажигать и веселиться на вечеринке RetroFM. Через 10 минут стартуем. Ну а до этого времени группы Kiss и Ласковый май вас разогреют.

0: Не забывайте, что сегодня последний июльский день. Его нужно достойно проводить, а вернее протанцевать. И вечеринка Ретро-ФМ нам в этом поможет. Сиси Кейдж, Хай-Фай, команда Джой. Далее в нашем миксе Тимур Соколов за пультом. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты и Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

Представляете, насколько грустным был бы этот мир, если бы в нем не было вечеринки Retro FM. Но благо она есть, и каждый день мы можем отдыхать и расслабляться после тяжелых трудовых будней под лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. Татьяна Овсиенко и Дана Интернешнл. Далее в нашем миксе танцы продолжаются.

Ну, во-первых, диджей не зевает в микрофон, а во-вторых, все мы уже повзрослели и можем себе позволить как следует оторваться после тяжелой рабочей недели в пределах разумного, конечно же, не во вред себе и своему здоровью, если вы понимаете, о чем я. А наоборот, во благо и для души, и для тела, как говорится. Танцуем, двигаемся и наслаждаемся прекрасным июльским вечером. Валерий Леонтьев, Пупа и группа Аква составят нам компанию. Вечеринка Ретро FM продолжается. Зажигаем дальше.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал.

0: роковая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова!
1: Вечеринка.

0: Недавно прочитал забавную новость о том, что мини-шорты Кайли Минок, в которых она снялась в одном из своих клипов, сейчас хранятся в Центре искусств Мельбурна и застрахованы почти на 2 миллиона долларов. Так вот, если пересчитать эти 2 миллиона долларов на площадь этой ткани, то получается, что один квадратный сантиметр шортиков стоит дороже, чем квадратный метр элитной недвижимости в Монако. Представляете? В общем, шорты Кайли Минок – это, можно сказать, национальное достояние Австралии. Группа «Стрелки и Гала» продолжит вечеринку RetroFM. Меня зовут Тимур Соколов. Я, кстати, тоже сегодня в шортах и тоже танцую вместе с вами.
1: Успех начинается с правильного выбора. RetroFM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на RetroFM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот. RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Первая смена.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
7: Ретро-ФМ.

0: Сложно уже представить вечеринку Retro FM без этого легендарного дуэта, треки которого в свое время в клочья разрывали мировые танцполы. Да и сейчас звучат очень даже свежо и актуально. La Bouche, Be My Lover. В ваших колонках далее здесь Леонид Агутин и Blue System. Танцы продолжаются. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете уже завтра, в субботу, в час дня.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Реклама.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет-потоки Retro-FM.
6: 15+.
7: Телефон рекламной службы Retro-FM 554-20.

0: Каждому мужчине я желаю хотя бы раз в жизни услышать эти слова в свой адрес. Ну а каждой женщине встретить такого мужчину, кому она эти слова захочет сказать. Это пятничная вечеринка Ретро-ФМ, 22.50 в столице. Мы продолжаем танцевать и далее будем это делать под хиты Глории Гейнер.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Роберт Майлз. One and One. Один за одним звучат хиты в живом миксе на вечеринке Retro FM. Впереди еще 40 минут жарких танцевальных хитов в режиме нон-стоп. Провожаем июль. Продолжаем танцевать под лучшую музыку, проверенную временем. Pet Shop Boys, Dalida и Movie Music на горизонте. Меня зовут Тимур Соколов. Танцую вместе с вами.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Нью-Йорк Сити Бойз. Не знаю, как там обстоят дела у парней в Нью-Йорке, зато знаю, что россияне стали чуть меньше тревожиться. Показатели за июль упали с 25 до 23%. Немного, но тоже хорошо. А вот если все после работы будут слушать вечеринку Ретро-ФМ, то про тревожность как таковую вообще забудем, уж поверьте. Таркан, Богдан Титомир и Шер. Далее в живом миксе. Вечер пятницы в самом разгаре. Зажигаем дальше.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: «Амода Джейку» уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в «Амода Джейку» «Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не отрыто.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Геже. В переводе с турецкого это ночь. Эту ночь, друзья, вы проведете в компании Дмитрия Майорова. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. До воскресенья. Всем пока. Всем классных выходных.

Поностальгировать по-старому доброму или доброму старому. Всегда успеем. Сейчас бы все внимание в большей степени к новеньким выходным. Не упускаем их из виду. А то раз моргнули, два. Ну, вы знаете, как это бывает. Точно знаете, кто впереди на Retro FM с проверенными временем музыкальными историями. Это Том Джонс, премьер-министр и не только. Столица 19 минут первого. Меня зовут Дмитрий Майоров. Далее будем отдыхать вместе.

0: Несмотря на часть имени автор этого культового хита Тома Джонса, можно предположить, что автор — леди. Все же эта часть имени звучит как «Анка». Ну, как понятно, нет. Песню написал канадский певец и автор Пол Анка. Чуть больше половины первого столицы, 0 часов 35 минут столицы. Скоро услышим на Ретро-ФМ «Саваши Мираж».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Beautiful Life. Жизнь прекрасна, как ни крути. Если кто-то так не считает, пересчитывайте давайте. Давайте будем более оптимистичными, что ли. В целом, не скучно, продолжаем отдыхать вместе. В столице 0 часов 49 минут. До финала этого часа на Ретро-ФМ успеем услышаться с Сабриной и Львом Лещенко. Нина, подходи.

Сейчас у некоторых может быть малость или нет, нервный смех от осознания того, что пошел финальный месяц этого лета, а планы на него как были в начале списка, так и давайте не будем о возможном грустном. В целом, надеюсь, это не основано на ваших реальных событиях. В столице час 20, кто куда, Аба, Михаил Шуфутинский приближаются к нам на Ретро-ФМ. Встречаем.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Не понять некоторых, куда-то спешат, торопятся до конца этого года. Конца года еще не видно, а уже назвали весомого претендента на звание слова этого года. Слово «нишевый» может стать таковым, судя по новостям. Раньше это слово чаще использовали в маркетинге, а сейчас все чаще применяют в самых разных сферах. Такие дела. В столице час 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Рика Эсли и команду «Michael Learns to Rock».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

Обычным букетом летом особо, наверное, никого не удивишь, а букетом из кабачков очень даже, наверное, можно, что-то вам не дачник заговорил. В столице час 49 минут на Ретро-ФМ, на подходе Ванесса. Паради не пропустить.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

вроде без всяких капризов, эта Girl Эпер Дэвида, образно говоря, уступила статус заглавного трека на его второй студийной пластинке. Главное не победа, главное участие, как говорится. В итоге вторая пластинка закрепила успех музыканта после его глобального триумфа с главным суперхитом «Words». Вкратце его историю успеха хорошо начал, хорошо продолжил. В столице 2 часа 20 минут практически. Мы с вами продолжаем отдыхать вместе на Retro FM. Скоро услышим Юрия Антонова и Maroon 5.

0: Мы на Багамы, то Багамы, образно говоря, наведуются к нам. Ну, по крайней мере, 30-градусная жара, что там сейчас на этих выходных подобное будет и в столице, и не только. МЧС объявила оранжевый уровень погодной опасности. Если что, будьте в курсе, мамам, папам тоже расскажите. В столице 2 часа 36 минут, на Red FM приближается Modern Talking и Ка-студия.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Шутки в сторону. В 98-м году «Аква» с этой историей ненадолго отошла от своих привычных шутливых хитов к более серьезному и такому меланхоличному, что ли, звучанию. Как говорится, у них был какой-то план, его придерживались. Ну, в официальный саундтрек британской романтической драме «Осторожно, двери закрываются», с Гвинет Пелтроу в главной роли они точно попали. В столице 2 часа... Практически 50 минут до финала этого часа на Ретро-ФМ успеем услышать Bad Boys Blue.